0: С частной авиакомпанией, назвав эти заявления ложными. Напомню, его назначение в Совет директоров Молдаца состоялось 15 июня на фоне скандала вокруг руководства предприятия и высоких зарплат в учреждении. Коммерческая компания «Многофункциональный индустриальный парк Окница» получила статус индустриального парка на основании решения, утвержденного правительством. Новый индустриальный парк создаст условия для различных видов экономической деятельности, включая производство и переработку. Министр экономического развития и цифровизации Юджинус Мокеску заявил, что проект включен в повестку реформ и направлен на стимулирование регионального экономического развития. По проекту развитие парка оценивается примерно в 26 миллионов 700 тысяч леев и может создать до 200 рабочих мест. Напомню, год назад правительство присвоило статус индустриального парка муниципальному предприятию «Многофункциональная индустриальная платформа «Глудень». Как и будущий парк в Окнице, он занимает около 10 гектаров. В Молдове сейчас действует 13 индустриальных парков, где работают 144 предприятия и заняты около 4,5 тысяч человек. Общий объем инвестиций составляет 4 миллиарда 600 миллионов леев. Правительство одобрило изменения единого программного документа на 2025-2027 годы, включив в него новые проекты регионального и местного развития, направленные на улучшение социальной инфраструктуры, расширение публичных услуг и повышение качества жизни в населенных пунктах. Документ дополнен 115 новыми проектами. Из них 99 входят в национальную программу «Государственные ясли, работающие родители, дети в яслях». Третья редакция 2026 год, а также один региональный проект развития. В рамках 99 проектов будет создано, отремонтировано или оснащено 155 групп в яслях. Это обеспечит доступ к современным услугам примерно для 3000 детей в 142 населенных пунктах страны. Еще 16 местных проектов получат финансирование из Национального фонда регионального и местного развития для реализации инвестиций при поддержке внешних партнеров в сферах энергоэффективности, образования, медицины и водоснабжения. Отдельно включен региональный проект по водоснабжению, который обеспечит подключение Кишинеу и ряда населенных пунктов районов Стращень и Калыраш к надежному источнику питьевой воды. Общая стоимость 115 проектов превышает 587 миллионов леев. Правительство утвердило более четкие правила надзора за рынком автотранспортных средств. Цель документа – повышение безопасности дорожного движения. Также он направлен на защиту потребителей и снижение рисков, связанных с транспортными средствами и деталями, не соответствующими техническим нормам. Закон приводит национальное законодательство в соответствие со стандартами ЕС. Документ устанавливает единую систему допуска на рынок, сертификации, проверки автомобилей, мотоциклов, прицепов, квадроциклов и их компонентов. Также вводятся процедуры типового и индивидуального утверждения транспортных средств и контроль за автозапчастями, чтобы на рынок попадала только сертифицированная продукция. Отдельно предусмотрено признание разрешений, выданных в Европейском Союзе, без повторных технических испытаний. В правительстве заявляют, что это создаст более современную и цифровизированную систему регистрации транспорта и усилит контроль за качеством продукции на рынке. Законопроект будет направлен в парламент. Комиссия по безопасности парламента Молдовы поддержала запуск системы eCall, технологии, которая автоматически вызывает номер экстренной службы 112 при дорожно-транспортных происшествиях. Законопроект, подготовленный Министерством внутренних дел, будет рассмотрен парламентом, сообщает пресс-служба. Система eCall уже используется в странах Европейского Союза. Она может срабатывать автоматически или вручную и устанавливает голосовую связь с оператором 112, передавая минимальные данные для оказания помощи. И о погоде. В Молдове действует желтый уровень метеоопасности в связи с жарой, который будет действовать 2 июля. В ближайшие сутки осадков не ожидается, ветер будет дуть юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью составит от 18 до 23 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 31. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Аскультаций. Радио Молдова.

0: Moldova Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Фермеры вновь грозят протестами, если правительство не откажется от намерения повысить НДС в сельском хозяйстве. Госсекретарь Министерства сельского хозяйства задержана по подозрению в коррупции. Дизтопливо и бензин в Молдове продолжают дорожать. Завтра в Киеве день траура. Число погибших от самой массированной атаки российских войск на столицу Украины уже достигло 17 человек, около 100 получили ранения. Подробности в выпуске. Фермеры вновь грозят протестами, если правительство не откажется от намерения повысить НДС в сельском хозяйстве. Как заявили в ассоциации «Сила фермеров», во время встречи со спикером парламента представители организации и некоторые депутаты от правящей партии привели многочисленные аргументы в пользу сохранения ставки НДС в размере 8% на сельхозпродукцию. В организации напомнили, что этой встрече предшествовали консультации в Минсельхозе, где все отраслевые аграрные ассоциации единогласно выступили против повышение ставки НДС до 20%. До настоящего времени фермеры так и не услышали официальной позиции властей по этому крайне важному вопросу. В ассоциации подчеркнули, что официальную позицию нельзя подменять отдельными заявлениями в СМИ и о необходимости дополнительного обсуждения проекта бюджетно-налоговой политики. В связи с этим фермеры из многих районов страны требуют, чтобы правительство до конца недели ясно обозначило свою позицию по ставке НДС для сельскохозяйственного сектора. В противном случае, а также если власти продолжат настаивать на введении стандартной ставки НДС для сельхозпродукции, фермеры оставляют за собой право возобновить массовые акции протеста в различных формах, несмотря на то, что уборочная кампания уже началась. Госсекретарь Министерства сельского хозяйства Татьяна Нестерика, а также представитель одной из компаний были задержаны сотрудниками НЦБК и прокурорами антикоррупционной прокуратуры по делу о коррупции. По данным НЦБК, представитель компании подозревается в передаче денежных средств госсекретарю, чтобы та оказала влияние на должностных лиц Национального агентства по безопасности пищевых продуктов АНСА с целью возобновления импорта кормов для птицы и животных из Украины. Как сообщают следователи, ранее АНСА приостановила процедуру импорта этих кормов после того, как в ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения. В настоящее время сотрудники НЦБК и прокуроры антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в служебном кабинете госсекретаря Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также по другим адресам для изъятия доказательств и укрепления доказательной базы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, выявляют всех причастных лиц и документируют предполагаемую преступную деятельность. Сегодня депутаты обсудят проект создания парламентской следственной комиссии для проверки деятельности государственных предприятий. Этот вопрос был включен в повестку дня. Инициатива, выдвинутая в контексте скандала с Молдаца, была представлена на пленарном заседании заместителем председателя парламента от ПАС Дойной Герман и получила одобрение 56 депутатов. Зампредседателя парламента депутат ПСРМ Влад Батрынча отметил, что его фракция ранее уже выдвигала аналогичный проект, поддержанный другими оппозиционными депутатами. Он также предложил, чтобы эту комиссию возглавила оппозиция, а именно депутат от фракции «Альтернатива» Ион Кику, поскольку он будет иметь более объективный подход. Дойна Герман отметила, что предложение Влада Батрынча содержится в проекте, который будет обсуждаться сегодня. Напомним, что накануне президент Майя Санду призвала к масштабным проверкам, изменениям на уровне руководства и строгому контролю над госпредприятиями в связи со скандалом Молдаца. По По ее словам, кандидаты на руководящие должности должны будут получить одобрение Службы информации и безопасности и НЦБК. После того, как Дмитру Вангели был принят на работу в Молдаце по фальшивому резюме, глава государства объявила, что в будущем участники конкурсов должны будут предоставлять рекомендательные письма, подписанные предыдущими работодателями. Дизтопливо и бензин в Молдове продолжают дорожать. Наре установила новые максимальные цены на нефтепродукты, которые будут действовать завтра, 3 июля. Таким образом, бензин подорожает на 7 банов и будет стоить 27 лев 82 бана за литр. Дизельное топливо вырастет на 7 банов и будет продаваться по 24 лев 79 банов за литр. Сотрудники полиции сектора Ботаника задержали мужчину, который неадекватно вел себя в отношении детей. Информация об этом появилась в социальных сетях, после чего правоохранители отреагировали и выехали на место происшествия. По данным Генерального инспектората полиции, личность задержанного была установлена, мужчину доставили в инспекторат для выяснения всех обстоятельств. В ходе проверки, учитывая поведение мужчины, на место вызвали бригаду скорой помощи. По решению врачей он был госпитализирован в специальное медицинское учреждение. Полиция напоминает, что если вы стали свидетелем подозрительного поведения или ситуации, угрожающей безопасности детей и взрослых, немедленно сообщайте по номеру 112. Ведомстве подчеркивают, что каждая такая информация проверяется с максимальной серьезностью и оперативностью. Сегодня вечером электронные услуги государственной налоговой службы будут временно недоступны с 17:00 до 19:00. Данная мера обусловлена проведением плановых работ по техническому обслуживанию и модернизации цифровой инфраструктуры ведомства. По словам представителей учреждения, технический процесс напрямую затронет работу двух крупных платформ – автоматизированной информационной системы «Личный кабинет налогоплательщика» и автоматизированной информационной системы «Е-Черери. Электронная подача заявлений». В пятницу 3 июля объявили днем траура по погибшим в результате самой массированной атаки российских войск на столицу. В городе опустят государственные флаги и отменят все развлекательные мероприятия. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко. В этот день приспустят государственные флаги. Также городские власти рекомендовали приспустить флаги на здания государственной и частной собственности. Кроме того, в столице запрещено проводить какие-либо развлекательные мероприятия. Напомню, в ночь на четверг Киев подвергся массированной российской атаке ракетами и дронами. Власти сообщают о 17 погибших и более чем 90 пострадавших. В результате атаки зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры в 7 районах столицы. Есть значительные прямые попадания в жилые дома. По словам властей, повреждения зафиксировано во всех районах города. Прямые попадания пришлись на 20 жилых домов. Наибольшее разрушение получил жилой дом в Дарницком районе. Там продолжаются поисково-спасательные операции. Под завалами ищут людей. Всего в Киеве зафиксировано повреждение и разрушение более чем в 30 локациях во всех районах столицы. Каллас предложит новые санкции против Российской Федерации после ночного удара по Киеву. Глава европейской дипломатии заявила, что предложит дополнительные санкции со стороны Евросоюза против России после ночного обстрела Киева. Как сообщает «Европейская правда», она опубликовала это заявление на платформе X. Каллас подчеркнула, что одними лишь словами осуждения остановить российские удары по Киеву невозможно. Это могут обеспечить лишь постоянная военная поддержка Украины и усиление давления на Москву. Сегодня она предложит применить санкции к более широкому кругу компаний, поддерживающих военно-промышленный комплекс России в ответ на эти удары. Чем больше Москва наносит удары по гражданскому населению, тем больше должно быть санкций, заявила Каллас. Мы продолжим повышать цену войны, пока Россия не поймет, что не может победить, добавила Кая Каллас. Напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после обстрела призвал партнеров не медлить с решениями о предоставлении средств ПВО для Украины. В Германии ужесточают условия получения соцвыплат, в частности для украинских беженцев. С 1 июля в Германии украинские беженцы, а также безработные вместо социальной помощи для граждан будут получать так называемый базовый доход. Об этом сообщает Deutsche Welle. В связи с этим вводятся новые правила получения выплат для трудоспособных, но долгосрочно безработных жителей Германии. В частности, центры занятости теперь будут тщательнее проверять стоимость активов и жилья, а санкции за нарушение порядка выплат станут более жесткими. Кроме того, скорейшее трудоустройство получателя пособия станет для центров занятости более приоритетным, чем обучение или повышение квалификации. Что касается предложения о трудоустройстве, то безработные должны будут соглашаться даже на работу с более низкой квалификацией. И о погоде. Завтра переменная облачность, местами грозовые дожди, ветер северо-восточный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 28, плюс 33 градуса, в столице плюс 31, ночью температура воздуха по стране составит плюс 18, плюс 23, в столице ночью плюс 21. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
2: Публичитате ла Радио Молдова.
3: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
2: Publicitate la Radio Moldova. Moldova Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale și explicațiile experților.
4: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorban sunt și continuăm cu partea a doua a programului. Vorbim despre poluarea fonică, un fenomen tot mai prezent în orașele noastre, și despre măsurile pe care autoritățile le pregătesc pentru a identifica și a reduce zonele în care zgomotul depășește limitele admise. Tot aici vă prezentăm povestea unei aplicații dezvoltate în Republica Moldova, care ajută companiile să comunice mai eficient cu clienții și este utilizată deja de peste 500 de afaceri. Rămâneți cu noi, începem chiar acum!

0: O recunoaștere implicită a drepturilor sale suverane asupra zonei. Agențiile de presă apropiate gardienilor Revoluției Islamice au afirmat chiar că modificările de ultim moment ale documentului ar consolida poziția Iranului privind suveranitatea asupra strâmtorii și posibilitatea perceperii de taxe. Washingtonul respinge categoric aceste interpretări, iar președintele Donald Trump a reiterat că Iranul nu va putea impune tarife de acces, în timp ce oficialii iranieni avertizează că Teheranul nu va renunța la poziția sa, chiar dacă acest lucru ar putea duce la o nouă escaladare a conflictului. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitalie Enache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru și în săptămânile viitoare.
1: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
2: В эфире новости на Радио Молдова в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Парламент Молдовы проведет публичные слушания 7 июля по ситуации с размещением иностранных рабочих из Бангладеш и Непала, которые проживают в Кишинев. Парламент принял в первом чтении законопроект, который позволит службе 112 принимать автоматические экстренные вызовы от автомобилей, попавших в серьезные ДТП. Проблемы с поставками бензина в России распространяются на Центральную Азию. Детали в выпуске. Парламент Молдовы проведет публичные слушания 7 июля по ситуации с размещением иностранных рабочих из Бангладеш и Непала, которые проживают в переоборудованных железнодорожных вагонах на территории предприятия в Кишинев. Поводом стали сообщения о возможных нарушениях условий труда и проживания. По данным Инспектората по миграции, проверено более 100 иностранных граждан. Зафиксированы нарушения, связанные с отсутствием уведомления о месте проживания, оформлены административные протоколы. Также в проверках участвуют другие ведомства, включая налоговую службу и санитарные органы. В дело вмешался и омбудсмен, который начал расследование возможных нарушений прав работников и действий ответственных учреждений. Итоги проверки будут оформлены в отдельный публичный отчет. Госсекретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Татьяна Несторико была сегодня задержана офицерами Национального центра по борьбе с коррупцией в рамках уголовного дела о коррупции. Вместе с ней задержан и представитель одного из экономических агентов. По данным следствия, он якобы передавал деньги чиновнице, чтобы повлиять на решение Национального агентства по безопасности пищевых продуктов с целью возобновления импорта кормов для птиц и животных из Украины. Несторико была назначена на должность в феврале, вскоре после введенных ограничений на импорт из Украины, принятых на фоне расследований о возможном загрязнении партий кормов. Расследование продолжается. Министр окружающей среды потребовал уволить директора заповедника Пыдурья Домнянской после проверки, выявившей серьезные нарушения. По данным ведомства, лишь около 40% лесовосстановительных работ выполнены удовлетворительно. Инспекторы не обнаружили более 81 тысячи саженцев, указанных в отчетности, а еще около 42 тысяч оказались засохшими и брошенными в районе села Китриш. Также у учреждения накопились долги свыше 4 миллионов леев, а сотрудники не получают зарплату уже около 5 месяцев. Два представителя ПАС исключены из партии, включая директора «Металлфероз» и местного советника. По словам спикера парламента Игоря Гроссу, они могли действовать в интересах экономического агента и быть связаны с изменением назначения земель в районе Дубесарь. В партии уточняют, что речь идет о 4 исключенных членах. Фигуранты обвинения отвергают и заявляют о готовности оспаривать решение. В Молдове расследуется дело о незаконном сборе средств для преступных группировок, связанных с так называемыми «ворами в законе». Задержано 4 человека, проведено около 50 обысков. Изъято более 300 тысяч леев, иностранная валюта, наркотики, телефоны и другие доказательства. Среди задержанных – курьеры, сборщики средств и человек, находящийся в международном розыске. Новый шаг к подключению Республики Молдова к европейской транспортной инфраструктуре. Сегодня в Бухаресте вице-премьер Владимир Боля и исполняющий обязанности министра транспорта и инфраструктуры Румынии Раду Мируце подписали соглашение о развитии транспортной инфраструктуры стратегического значения между двумя странами. Документ расширяет сотрудничество Молдовы и Румынии за пределы строительства нового моста через пруд и создает рамки для развития дорожной инфраструктуры, которая свяжет Молдову с европейской транспортной сетью. Также подписан контракт на строительство участка автомагистрали Тыргу-Нямц-Ящ-Унгень, включая отрезок до нового моста через пруд. Власти отмечают, что совместные инвестиции ускорят интеграцию Молдовы в ЕС и будут способствовать развитию торговли и экономики региона. Парламент принял в первом чтении законопроект, который позволит службе 112 принимать автоматические экстренные вызовы от автомобилей, попавших в серьезное ДТП. Речь идет о системе eCall, которая уже действует во всех странах ЕС. Она автоматически или вручную вызывает экстренные службы и передает данные об аварии, включая точное местоположение. В Европейском Союзе система стала обязательной для новых автомобилей с 2018 года. В Молдове законопроект полностью гармонизирован с европейскими стандартами и вступит в силу 13 мая следующего года. В странах Европейского Союза с 1 июля этого года вступили в силу новые таможенные правила для международных почтовых отправлений из стран вне ЕС, включая Молдову. По данным Почты Молдовы, изменения касаются посылок стоимостью до 150 евро. Для них вводится сбор в размере 3 евро за каждую товарную позицию в декларации. Кроме того, почтовые операторы ЕС могут взимать дополнительные расходы за обработку, а также начислять НДС согласно национальному законодательству. При этом подарки до 45 евро между физическими лицами и посылки дороже 150 евро под действие новых правил не подпадают. 20 человек погибли в результате российских ракетных и дроновых ударов по Киеву в течение прошедшей ночи. Среди жертв есть дети, сообщили украинские власти. Премьер столицы Виталий Кличко уточнил, что число раненых выросло до 86 человек. В результате атак зафиксированы масштабные разрушения, включая частичное обрушение шестиэтажного жилого дома, который был поражен прямым попаданием снаряда. Спасатели продолжают разбор завалов и поисковые работы. В Министерстве обороны России заявили, что удары являются ответом на недавние атаки Киева по энергетической инфраструктуре, которые, по их утверждению, привели к дефициту топлива на территории России. Проблемы с поставками бензина в России распространяются на Центральную Азию. Регион, сильно зависящий от российского топлива из-за недостаточного собственного производства, сообщает Bloomberg. Кыргызстан обратился за поддержкой к региональным партнерам, включая Казахстан, Азербайджан и Туркменистан, с просьбой помочь обеспечить энергетическую безопасность и стабилизировать внутренний рынок топлива, заявили в Министерстве энергетики страны. В Узбекистане отмечен резкий рост цен на бензин, а Казахстан усилил пограничный контроль, чтобы ограничить нелегальный экспорт топлива. По данным источников, ситуация связана с дефицитом топлива в России, который возник из-за перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов после ударов беспилотников, что снизило внутренние мощности поставок. Украинская армия подтвердила атаку на крупный нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» в городе Кстово в России. По данным издания «Астра», в результате удара на территории объекта возник пожар. Согласно предварительной информации, была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6, которая уже становилась целью атаки в мае. Также сообщается о повреждениях железнодорожного моста через реку Северинский Донец. Губернатор Нижегородской области заявил, что системы ПВО за ночь сбили 30 украинских беспилотников. Однако падение обломков привело к повреждению промышленного объекта и нескольких жилых домов. Один человек погиб, еще четверо получили ранения. В столице Албании Тиране протест против проектов элитной недвижимости, связанных с семьей президента США Дональда Трампа, перерос в столкновение с полицией у здания парламента. В результате пострадали 6 человек. Напряжение возникло после того, как демонстранты сломали металлические ограждения, начали бросать камни в полицейских и попытались прорваться в здание парламента. В ответ силы правопорядка применили слезоточивый газ и провели задержание. Акция связана с так называемой «Фламинго-революцией», которая началась в мае после ограждения территорий рядом с лагуной в Йо-Сан-Арта. Там планируется строительство туристических и элитных жилых объектов, включая проекты, связанные с семьей Трампа. По меньшей мере 5 человек погибли, еще 16 получили ранения в результате взрыва бомбы в кафе в центре сирийской столицы Дамаска, рядом с Дворцом правосудия, сообщает Рейтер. На данный момент власти не предоставили подробностей о характере нападения. По данным источника, инцидент произошел на фоне серии атак в Дамаске после смещения бывшего президента Башара Асада в конце 2024 года повстанцами-исламистами под руководством Ахмеда Ашара, который сейчас возглавляет страну. 19 мая в городе также произошел взрыв заминированного автомобиля у здания Министерства обороны, в результате которого погиб один сирийский военнослужащий и пострадали не менее 18 человек. Румыния оказывает международную гуманитарную помощь Венесуэле, пострадавшей от 2 землетрясений, произошедших 24 июня и приведших к человеческим жертвам и значительным разрушениям, сообщает Digi24. По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии, военный самолет доставил в Венесуэлу гуманитарную помощь, включая палатки, одеяло, спальные мешки и медицинские материалы, предназначенные для пострадавших. Решение об оказании поддержки было принято Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям в ответ на запрос венесуэльских властей. Мужчина был найден живым под завалами спустя 8 дней после двух землетрясений в Венесуэле. 43-летний пострадавший оказался заблокирован в своей сторожевой будке под зданием, которое было почти полностью разрушено в результате подземных толчков. Спасательные команды из 7 стран работали 3 дня, чтобы добраться до него. По данным властей, 2 землетрясения унесли жизни более 2000 человек. Еще десятки тысяч считаются пропавшими без вести. И о погоде в Молдове. В ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Ночью местами на севере, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами осадки будут сопровождаться грозами. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Во время гроз порывистый. Температура воздуха ночью составит от 17 до 22 градусов. Днем от 27 до 32. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Публичитате la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate la Radio Moldova. Publicitate la Radio Moldova.
3: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
1: Publicitate la Radio Moldova.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Парламент принял в первом чтении законопроект, который позволит службе 112 принимать автоматические экстренные вызовы от автомобилей, попавших в серьезные дорожно-транспортные происшествия. Документ вводит в законодательство основные положения о системе ЕКОЛ, которая станет частью автоматизированной информационной системы 112 и будет совместима со стандартами Европейского Союза. Система ЕКОЛ устанавливается в автомобилях и используется во всех странах ЕС. Она автоматически и бесплатно вызывает службу 112 при тяжелой аварии, либо может быть активирована вручную нажатием специальной кнопки. Европейский Союз обязал автопроизводителей оснащать новые автомобили системой ЕКОЛ с 2018 года. После окончательного принятия закона новые положения вступят в силу 13 мая 2027 года. В странах Европейского Союза с 1 июля этого года вступили в силу новые таможенные правила для международных почтовых отправлений из стран, не входящих в ЕС, включая Молдову. По данным Почты Молдовы, изменения касаются посылок стоимостью до 150 евро, отправляемых в ЕС через почтовую сеть. Для таких отправлений вводится временный упрощенный таможенный сбор в размере 3 евро за каждую товарную единицу, указанную в декларации. Кроме того, почтовые операторы ЕС могут взимать дополнительную плату за обработку, а также начислять НДС по национальному законодательству. Нововведения не распространяются на подарки до 45 евро между физлицами, а также на посылки дороже 150 евро, которые оформляются по стандартным таможенным процедурам. В Молдове на фоне сильной жары резко вырос спрос на кондиционеры. Установку оборудования сейчас приходится ждать до 3 недель, сообщили представители компаний. По их словам, покупатели массово обращаются за климатической техникой, однако дефицита самих кондиционеров на рынке нет. Спрос заметно вырос по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью пользуются модели стоимостью от 3000 до 6000 леев. В некоторых магазинах действуют скидки. Синоптики напоминают, что в стране сохраняется жаркая погода. Министр окружающей среды Георгий Хаждер потребовал уволить директора заповедника Пыдуря Домняска Сергея Букетарь после проверки, выявившей серьезные нарушения. По данным Минэкологии, лишь около 40% площадей, предназначенных для лесовосстановления, находятся в удовлетворительном состоянии. Инспекторы также не обнаружили более 81 тысячи саженцев, числившихся по документам, а еще около 42 тысяч высохших саженцев нашли брошенными возле села Кетриш. Кроме того, задолженность заповедника превышает 4 миллиона леев, а сотрудники, как сообщается, не получают зарплату уже 5 месяцев. Директор заповедника заявил, что намерен оспорить результаты проверки. Директор предприятия «Металлферос» Петру Бондарь и местный советник Лилия Койко исключены из партии ПАС. По словам спикера парламента Игоря Гроссу, они действовали в интересах экономического агента и могут быть причастны к схемам, связанным со сменой назначения земель в районе Дубесарь. Гроссу отметил, что исключение Бондаря не связано с его работой в «Металлферос». В партии заявили, что речь идет о 4 исключенных членах. Сам Бондарь сообщил, что вскоре покинет должность, а Лилия Койко оспаривал решение местных властей по проведению референдума о добыче полезных ископаемых. 4 человека задержаны по делу о незаконном сборе денег для финансирования преступных организаций, возглавляемых так называемыми «ворами в законе». В ходе совместной операции прокуроров прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и сотрудников полиции проведено около 50 обысков. Изъято более 300 тысяч леев, иностранная валюта, мобильные телефоны, наркотики и другие запрещенные предметы. Среди задержанных – сборщики денег, курьеры, а также человек, находившийся в международном розыске по линии Интерпола и осужденные в одной из стран Евросоюза на 15 лет лишения свободы. И о погоде в Молдове. В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, ночью местами